Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ-12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: зеркала. Мы стали слишком чужими. Если бы я только знал, то чаще б на них писал твое имя.
1: В комнате моей теперь бардак.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ-12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: 7.03.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости на Пульс Радио, в студии Илья Сапожников. Минтранс России поддерживает ужесточение правил использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Ведомство рассматривает возможность авторизации пользователей через госуслуги, создание реестра СИМ и обязательную регистрацию электросамокатов с уплатой госпошлины. Также прорабатывается вопрос о запрете использования электросамокатов несовершеннолетними младше 16 лет. Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и упрощение идентификации нарушителей ПДД. Жители Мариэл смогут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появляется новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки. На правах рекламы. К концу этого года в России может появиться ГОСТ на традиционные блюда. В первой версии стандарта будет 133 позиции, позже до 300. Документ зафиксирует рецептуру, технологию приготовления и правила подачи блюд с географической привязкой. Стандарт будет добровольным. Рестораторы смогут выбирать, готовить по ГОСТу или по авторскому рецепту. Но гости должны об этом знать. Над документом работали историки и повара, изучив 71 источник. В будущем планируется включить русскую кухню в список наследия ЮНЕСКО. Эксперты отмечают, в России возвращается интерес к национальной гастрономии, а за рубежом ее могут продвигать через фастфуд. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Ешкаролет 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Йо, пересетейка.
1: Не весь алфавит нашего утра.
2: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
3: Ну что, уже сегодня гораздо лучше. А все почему? Потому что вчера начал пропадать голос, и в итоге целый день я просто молчал. Тяжело было человеку, который постоянно разговаривает, молчать. Но я справился, все ради того, чтобы сегодня в эфире звучать чуть лучше. Ну, по крайней мере, по голосу, чем это было вчера. Классно. Мне пока вот все нравится. Надеюсь, так сегодня все и продолжится. Пускай так и будет. Во-вторых, посмотрел прогноз погоды. Завтра почему-то небольшой дождь ожидается, а я вроде как сегодня собирался машину помыть. И вот теперь сижу и думаю, мыть, не мыть, не знаю. Возможно, подкину монету и тогда буду решать. Скажем так, сниму с себя полностью ответственность. Но единственное, за что могу быть точно ответственен, это за твое настроение утреннее. Надеюсь, оно у тебя хорошее. Если нет, ну давай сделаем все, чтобы оно стало у тебя хорошим. Естественно, для этого сначала есть зарядка. Ну а для тебя, если вдруг ты забыл, это утреннее шоу «Йо, пересетейка». Зовут меня Руслан Дятулин. Дай вам Бог здоровья, всех рад слышать, видеть и приветствовать. В общем-то, давай сразу к зарядочке перейдем. Понимаю, жарко, и так уже, да, двигаться лишний раз не хочется, потому что все потом покрывается, и ты потом стоишь липкий, а работа только началась, еще и уже весь потный. Но не переживай, ты такой не один.

0: сейчас примерно плюс-минус все такие. Ладно, все, ноги в боки, руки на ширине плеч, голова строго. Прямо погнали.
1: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шагом марш!

0: обходным процедурам. Хорошо, хорошо же.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
5: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
6: Где купить товары для дома и сада по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные, сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ, садовый инструмент, удобрения. Магазин «Снабженец», Луначарского, 52. Звоните 330-440.
7: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
8: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
9: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
10: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
11: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба», «Ёшкар», улица Эшкинина, 19.
12: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь сказать «йопарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: Ну, конечно, какой день без праздников, без поводов, для радости, для того, чтобы кайфануть и полноценно насладиться этим прекрасным днем. Но не будем забывать, что сначала должен один человечек зайти и сказать одну фразу, да, а потом я уже, собственно, пройдусь по событиям сегодняшнего дня. Ну, значит, первое и самое главное, не забываем о том, что весь май бесплатная консультация ортопеда в семейной стоматологии. Скажите, а это ли не праздник на самом деле? Ну, дальше. День рождения пионерской организации, день пионерии, 19 мая. Пожалуйста, всех, кто когда к этому имел отношение, поздравляю. Вот, если вдруг захотели сейчас к этому приобщиться, ну, почему бы и нет? Вдруг сегодня вспомните, достанете свой красный галстук. День рождения кубика Рубика. Пожалуйста, день фармацевтического работника, поэтому поздравляем всех, кто тоже имеет к этому отношение. День ландыша. Ну и вот такие, значит, день парусов на горизонте, день конной авиации, день гороха. Пожалуйста, вот выбирайте тот, который вам нравится больше всего. Всемирный день честной игры. О, наконец-то, такой день, оказывается, тоже имеется. В общем-то, если у вас какие-то события есть, в мессенджер Макс 917-711-2525, либо же в странице ВКонтакте Пульс Радио. Туда присылайте, пишите. Пока буду здесь, да просто пообщаемся. Может быть, даже кого-нибудь поздравим с чем-нибудь, да, опять же. Все, жду.
3: Надо

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: На сегодняшний день вам гороскоп. Начнем с Овнов. Грандиозные планы на день. Реальность скромнее. Переставьте иконки на рабочем столе, и то сделать это не идеально. Тельцов, эмоциональные качели запущены. Не натворите глупости. Лучше пересмотрите любимый фильм. Там и так все понятно. Близнецы. Комплименты действуют как смазка. Люди становятся добрее, говори приятно, но не переусердствуй. Раки, идея новой жизни к обеду испарится, зато может выпасть шанс сгонять на море. Например, не упусти его. Львы, месть заманчива, но не стоит того. Обиды, как пыль, пора их выдувать, и станет легче. Девы, не пытайтесь навести порядок там, где его нет. Там, где не просят. Весы. Когда сложно решить, брось монету. Орел, да решка нет. Ребро, не твой день для решений. Скорпионы. Твоя изобретательность так очевидна, что заметит даже фикус. Но не используй это. Держи себя в руках. Стрельцы. Хочешь повышения, отпуска или увольнения? Заходи и проси. Хуже не станет. Скорее дадут выходные. Козероги. Настал день для неожиданного поступка. Не раздумывай. Действуй. Спонтанность принесет радость. Водолеи. День в тумане. Наблюдай. Узнаешь много. Используй во благо. Рыбы. Ты потеряешь что-то важное. Не ищи специально. Оно найдется само, когда ты будешь искать что-то другое.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело в тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкар-Ола.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
5: Открой сезон шашлыков с «Юла-Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
6: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
7: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
6: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
7: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
6: Привычное качество. Неизменные преимущества. Мобил, Тотал, Шелл, Кастрол. Разливное масло. Ваш выбор в автоцентр «Мариэл».
8: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
9: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
6: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
10: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш «Эдон GT430».
11: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
12: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20 02 12.
13: Мам, скучно.
14: Что делать?
11: Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
13: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
14: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
15: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
16: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
17: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
18: Пора раздвинуть стены.
17: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Так, ну давайте пройдемся по пробочкам в нашем любимом городе. Значит, Карла Маркса после и до ЖД переезда, прям начиная с кольца практически, в сторону улицы Строителей все отмечено красными стрелками, даже где-то бордовыми. Герцена, после также моста в сторону Соловьева, там постоите в пробке, значит, машиностроителей-строителей, вы и так это прекрасно знаете, Суворова машиностроителей. Аналогичная история, вот Ленинский проспект на пересечении, да практически на всем протяжении Ленинского проспекта, на каждом перекрестке есть небольшой заторчик. Значит, в Самбатхее пробежимся по бульвару Ураева, а нет, там уже все хорошо стало, вдруг только приблизил, собственно говоря, карту. Ну и вроде бы все, прям такого сильного что-то не замечается, но вот водопроводная тоже в сторону Первомайской, там тоже небольшая пробка. Если вдруг стали свидетелями какой-то интересной дорожной обстановки, в мессенджер Макс 917-711-2525, либо 630-088 позвонили, предупредили, мы все передали.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: Пульс Радио желает вам доброго пути.

0: «Климат-контроль» представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: Ну вот наша метеостанция показывает, что прямо сейчас 20 градусов. Днем сегодня ожидается до плюс 31, к вечеру плюс 25, ночью плюс 17. Ветер до 3 метров в секунду в северо-восточном направлении. Хоть ну, чуть-чуть, может быть, полегче станет от этой жары. Значит, луна молодая, магнитное поле слабое, буря на пятерочку. Закат сегодня 20 часов 4 минуты. Завтра восход в 3 часа 23 минуты.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Вешкороле 770909.
3: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
4: Стрижка не должна кричать, она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: На подиуме Мухтар. И комбинезон с пыльником антиклещ от зоателье «Стильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пуделей, строгой амуниции и аксессуарах от зоателье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоателье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
7: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
10: Кирпич.
9: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
11: Йопара Сатайка. Не весь алфавит нашего утра.
12: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
13: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 8.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова, 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости на Пульс Радио, в студии Илья Сапожников. Дороги Ишкралы обновляют в рамках нацпроекта. В этом году дорожную сеть города обновят на нескольких участках. Кроме Воскресенского проспекта, работы запланированы на улицах Транспортной от Красноармейской до Садов Ветеран и Карла Маркса от Ленинского проспекта до Строителей. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и места парковки в зонах ремонта. В Ишкар-Оле начинаются гидравлические испытания теплосетей. С 25 мая специалисты приступают к плановым гидравлическим испытаниям, в связи с чем в домах начнут отключать горячую воду. Первый этап испытаний продлится с 25 мая по 8 июня. Второй этап запланирован на период с 15 по 25 июня. Жители Мариэл смогут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки. На правах рекламы. 26 мая в Мариэл на сутки будет запрещена розничная продажа алкоголя. Ограничение связано с проведением последних звонков. В случае нарушения закона должностным лицам грозит административный штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Для юридических лиц штраф составляет от 100 до 300 тысяч рублей, также с возможной конфискацией продукции. Об этом сообщили в Министерстве промышленности, экономического развития и торговли Мариэл. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Ишкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкала.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
0: На Пульс Радио.

0: Йопара Сатейка. Не весь алфавит нашего утра.
1: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
2: Ну и напоминаю вам про акцию, которая действует весь май. Бесплатная консультация ортопеда в семейной стоматологии «Скажите А» находится они на Первомайской, 49, телефон в Йошкар-Оле 33-91-23. И вот это приятная, да, какая-то информация. Но есть такая, знаете, неприятная, я бы даже сказал, от нее можно немножечко полысеть, либо волосы, если они у вас имеются, встанут дыбом, да. Собственно говоря, в России что предложили? Какое-то сумасшествие. Вы что делаете? Разрешить вступать в брак с 14 лет. Что происходит, значит? Эксперты РАН выступили с инициативой снизить минимальный возраст вступления в брак до 14 лет. По их мнению, такая мера может помочь в решении демографического кризиса. Но, опять же, да. В частности, эксперты заявили, что в южных республиках взросление традиционно происходит раньше, а в советское время возраст вступления в брак в некоторых регионах уже отличался. Ну, вот это вот, конечно, странная инициатива, потому что представить сейчас в здравом уме, что дочке уже надо выходить замуж, и как-то прям не сильно складывается в голове этот пазл. Но с другой стороны, да, то есть запретить всякие игрушки, да, подобие там Roblox или как он назывался, значит, мы можем

0: потому что детям нельзя это все, но в брак вступать в 14 лет уже можно. Это куда годится? Мы, может быть, как-то, ну, мне кажется, надо экспертов РАН вообще в целом проверить, потому что один ЕГЭ сдать не может, тут они такие инициативы предлагают. Это куда вообще все катится? Куда это годится? Ой, не знаю, не знаю. Вот вы что думаете по этому поводу? Так же возмущаетесь, как и я, уверен, это сумасшествие какое-то. В общем, ладно, все, повозмущались, и хватит этого вторника. Давайте немножко бодримся. Бодримся чем? С помощью чего, вернее? Правильно, с помощью зарядки. Так что ноги в боки, руки на ширине плеч, и погнали.
1: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш!

0: переходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же!
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
2: 21 показывает наша медиастанция. Будет сегодня 31 градус, малооблачно. Ночью плюс 17. Ветер до 3 метров в секунду в северо-восточном направлении. Значит, луна молодая, магнитное поле слабое, буря. Закат сегодня 2 часов 4 минуточки. Завтра восход 3 часа 23.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.
7: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл» – здесь у детей есть детство.
8: Удивляйтесь! Восхищайтесь! Ходите в театр! Встречаемся в Шкитано!
9: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
8: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
10: Опять что-то сломалось! Хватит метаться по мастерским! Сервис 220 инструментов – ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему! Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните – 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола!
11: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
12: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
13: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
14: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
15: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Шкарала.
16: Парапапарам, парапапарам.
17: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
18: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
19: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 3349 от 12 августа 2015 года.
20: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
21: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
22: Йошкар-Ола. Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. чемпионов. Первая тренировка бесплатно. 900-776.
0: Где купить товары для дома и сада по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные, сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ, садовый инструмент, удобрения. Магазин «Снабженец», Луначарского, 52. Звоните 330-440.
1: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Ешкарале 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Слушайте, попросил астролога более внимательно присмотреться к небесным светилам, чтобы, ну, может быть, еще что-то удастся разглядеть. И вот, пожалуйста, подъехал, значит, гороскопчик на сегодняшний день. Овны, приятный, казалось бы, день, который может любую минуту стать напряженным. К сожалению, лучше не расслабляться. Тельцы, возможны проблемы в общении, вспыльчивость, нерациональность, мышление и ненужная язвительность. Держите себя в руках. Близнецы, будьте готовы к проблемам в пути. Запаситесь альтернативными картами и придумайте план объезда. Раки. Обстановка будет неспокойной, не поддавайтесь общей суете, будьте якорем для других. Львы, возможны приключения в дороге. Также вы можете столкнуться с необычными людьми, возможно, из другой культуры. Дева, возможны поломки, травмы, проблемы со связью, которые повлияют на исход дела. Но не факт, что повлияют плохо. Вот так вот, весы. Ситуация будет нестабильной, придется много договариваться на ходу, и не всегда договор будет в вашу пользу. Скорпионы, не стоит начинать новые дела и вести переговоры, особенно если у вас уже есть негативный опыт с этими людьми. Стрельцы, вы можете ошибиться в расчетах или неправильно понять текущую обстановку. Это день заблуждений и сложностей. Козероги, эффективность вашей работы будет под вопросом. Делегируйте часть дел, в которой чувствуете себя неуверенно. Водолеи, прежде чем вкладывать во что-либо силы и время, уточните правила игры. Возможно, они вам больше не подходят. Ну и рыбы, день смены или корректировки приоритетов. Придется отказаться от части планов в угоду семье.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкарова.
3: Реклама на Пульс Радио.
2: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
4: Кирпич.
2: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 55-01-01.
5: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
6: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
7: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
8: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Йошкар-Ола.
9: А я на гитаре могу.
10: А я клавишник от Бога.
11: А меха все мои.
10: Какие меха?
11: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
12: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
7: Как ваш автомобиль пережил зиму? Узнайте точно! Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам в автоцентре «Мариэл». Лучшее, что вы можете сделать для вашего автомобиля этой весной, причем бесплатно. Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
13: В народ!

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8 8362 46 35 23.
3: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
4: Дом мечты. Один звонок. СКМ Групп. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. СКМ Групп. Твой верный друг. Звонить 707-767.
5: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50. Телефон 45-28-88.
1: Чего-то не сильно ситуация изменилась на самом деле. Весь центр города почему-то в красных стрелках. Причем, если двигаться и по Красноармейской, практически на каждом перекрестке, и по Ленинскому проспекту, тоже постоите после кольца Карла Маркса, вот туда, в сторону улицы Строителей, там что-то вообще какое-то сумасшествие происходит. Ну, я так понимаю, там ремонтные работы, поэтому немножко затруднен проезд. Герцена после моста в сторону Соловьёва все так же. Удивительно, что в город въехать по Крыли можно спокойно. Все отмечено такими зелеными стрелочками. Ну, а водопроводная тоже вроде как чисто. Самбатхей, все хорошо. Ну и дальше, если туда заглядывать, в Семеновке тоже все прекрасно. Значит, если вдруг кто-то спрашивал, как Кузнецова, там все тоже хорошо. В Шайбулаке тоже все прекрасно. Вот. Езжайте туда. Да, тем более такая прекрасная погода. Чего в городе делать? А, точно, ведь работать надо. Все время забываем. Ладно. Какая-то информация, если есть, мессенджер МАКС 917-711-2525. Пишите, обязательно всех предупредим.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50, телефон 38-20-06. Пульс Радио желает вам доброго пути.

0: Знаешь, я вот обожаю всевозможные исследования, особенно когда они, ну, скажем так, отражаются во мне, вот могу это об этом сказать. Например, выяснилось, что крепкий сон важнее спорта и правильного питания, если хочешь пережить, скажем так, токсичную работу. Десятилетние исследования, да, то есть это не всего годик или там месяц, это 10 лет, значит, ученые исследовали и показали, что ни спорт, ни диета, ни отказ от вредных привычек почти не спасают людей от выгорания. Главное оружие против переработок, конечно же, это крепкий сон и качественный отдых. Поэтому вообще особенно помогает, если спать вместо работы, либо же спать прямо на работе. Что там еще можно? Не ходить. Ну, в общем-то, все, пожалуйста. Особенно круто, когда ты спишь на работе, тебе снится работа. Получается, как бы, ну, как будто бы в ноль выходишь. Но самое главное, что исследования проводили, и вы тоже по следующему совету проводите исследования касаемо своих зубов обязательно. Сделайте это, скажите на Пермайск 49-391-23, для того, чтобы точно понимать, какие есть у вас проблемы. Все, в этом часе я тебя оставляю. Пожалуйста, переходим в следующий. Все.
1: Йопарасатейка. Не весь алфавит нашего утра. С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
3: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
4: Парапапарам, парапапарам.
5: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно «Вера Лайф». Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых «Эра Лайф». Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
7: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
8: Мебель. Украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 77-09-09.
9: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
10: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
11: Прохорова, 45В.
10: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
12: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
13: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
12: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
13: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
15: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4-й этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
16: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
17: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой «Юнион Пэй» от Россельхозбанка.
18: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 3349 от 12 августа 2015 года.
19: Мам, скучно.
20: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
21: Открой сезон шашлыков с «Юла-Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 9.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова, 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости на Пульс Радио, в студии Илья Сапожников. Минтранс России поддерживает ужесточение правил использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Ведомство рассматривает возможность авторизации пользователей через госуслуги, создание реестра СИМ и обязательную регистрацию электросамокатов с уплатой госпошлины. Также прорабатывается вопрос о запрете использования электросамокатов несовершеннолетними младше 16 лет. Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и упрощение идентификации нарушителей ПДД. Жители Мариэл смогут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появляется новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки. На правах рекламы. К концу этого года в России может появиться ГОСТ на традиционные блюда. В первой версии стандарта будет 133 позиции, позже до 300. Документ зафиксирует рецептуру, технологию приготовления и правила подачи блюд с географической привязкой. Стандарт будет добровольным. Рестораторы смогут выбирать, готовить по ГОСТу или по авторскому рецепту. Но гости должны об этом знать. Над документом работали историки и повара, изучив 71 источник. В будущем планируется включить русскую кухню в список наследия ЮНЕСКО. Эксперты отмечают, в России возвращается интерес к национальной гастрономии, а за рубежом ее могут продвигать через фастфуд. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10. Телефон Ешкаролет 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Йо Пересетийка на Пульс Радіо. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йошкар-Оле 33 91 23. ООО «Надежда».
1: В общем-то, мужчины, мы в зоне риска. Что произошло? Рассказываю схему новую схему обмана. Значит, букетчицы пришли на смену тарелочницам. Мужчин начали массово разводить уже не через рестораны, а через цветочные магазины. Схема простая. Девушка знакомится с парнем в приложении для знакомств, приводит его в случайный якобы цветочный салон, получает букет стоимостью в десятки тысяч рублей, гуляет с ним минут 15, а затем внезапно исчезает, сославшись на срочные дела. Ну, естественно. После этого букет возвращают обратно в магазин, и вскоре он отправляется уже на следующее свидание. Пожалуйста, так что, мужчины, будьте внимательны, это раз. Во-вторых, я, если честно, ну, как-то даже с тарелочницей у нас не было близких историй, скажем так, среди знакомых и всех остальных, кто мог бы такое рассказать. Ну, и с другой стороны, женатому человеку зачем все вот это вот нужно, правильно? Правильно. А с букетчицами тоже система интересная, но я тоже вот пока не скажу, что... Мне кажется, у нас это вообще в городе это распространено или такого нету. Только в больших городах, типа Москвы, там, Санкт-Петербурга, Казань, может быть, да? Вот. Не знаю. Но, в общем, в любом случае, предупрежден, значит, вооружен. Все, я тебе об этом рассказал, ты внимательно это послушал, и теперь будешь более пристально выбирать себе вторую половинку.
2: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон в Йошкар-Оле 64 20 40.
1: Значит, прямо сейчас наша метеостанция показывает 23 градуса. Будет сегодня днем до плюс 30. Уже хотя было до 31, ночью плюс 17. Ветер до 3 метров в секунду северо-восточных направлений. Луна молодая, магнитное поле на пятерочку, слабая буря. Вот отсюда и такой гороскоп, собственно говоря, у нас, да. Также закат сегодня в 2 часов 04 минуты. Завтра восход в 3 часа 23 минуты.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: Стэнет и Черри. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас.

0: Listen – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулисон и Шкарала.
1: Винотека ZECT напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. ZECT продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ZECT. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека ZECT. Советская, 125.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
3: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
4: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
5: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
6: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Йопарасотейка. Не весь алфавит нашего утра. С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
1: Все ближе к нам становится июнь, все ближе выпускные, и так, например, выпускники в Москве ждут от родителей подарки от 500 тысяч рублей. Что? Почти половина родителей уже слышали такие намеки от своих чат, но суммы свыше 100 тысяч рублей готовы подарить только 56% мам и пап. Чаще всего выпускники хотят потратить деньги на одежду, технику, первую машину или украшения. Пожалуйста. Это что произошло вообще в этом мире, что теперь выпускники ждут от родителей какие-то подарки на выпускной? Мне кажется, вот когда я заканчивал школу, просто молодец, рукопожатие, все, вот тебе там 100-200 рублей, иди куда-нибудь потратить. Все, вот и больше и не надо было для счастья, да, потому что ты уже заканчиваешь школу, начинается новый этап, и вот эта вот вся история уже сама по себе как радость и подарок, да, но тут же нет, тут же, пожалуйста, захотели теперь какие-то еще и драгоценные подарки. Я вот, честно говоря, не слышал о таком и не знал, что, оказывается, на выпускной надо дарить подарки. От нас это тщательно скрывали, но, видимо, видите, в эпоху интернета кому-то что-то рассказали, и все, теперь все хотят какие-то подарки. Хотя, казалось бы, еще же надо как-то тогда родителям сказать, чтобы они на успеваемость ребенка смотрели, да. Например, красный там диплом, да, все пятерки отличника, можно 500 тысяч там, да, подумать. Тройки, ну все, до свидания тогда. И так за тебя потом в будущем придется так или иначе вдруг платить за образование. В общем-то, интересная история, но я не знаю, я что-то в шоке, что 500 тысяч подарок выпускнику. Куда? Зачем такие деньги? Ой, не знаю.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Так, ну и гороскопом на сегодняшний день, 19 мая. Напомню, вторник. Значит, овны. Приятный, казалось бы, день, который может любую минуту стать напряженным. К сожалению, лучше не расслабляться. Тельцы, возможно, проблемы в общении, вспыльчивость, нерациональность мышления, ненужная язвительность. Держите себя в руках. Близнецы, будьте готовы к проблемам в пути. Запаситесь альтернативными картами и придумайте план объезда. Раки, обстановка будет неспокойной. Не поддавайтесь общей суете, будьте якорем для других. Львы, возможны приключения в дороге. Также вы можете столкнуться с необычными людьми, возможно, из другой даже культуры. Девы, возможны поломки, травмы, проблемы со связью, которые повлияют на исход дела, но не факт, что повлияют плохо, это тоже важно на самом деле. Весы, ситуация будет нестабильной, придется много договариваться на ходу, и не всегда договор будет в вашу пользу. Скорпионы, не стоит начинать новые дела и вести переговоры, особенно если у вас уже есть негативный опыт с этими людьми. Стрельцы, вы можете ошибиться в расчетах или неправильно понять текущую обстановку, это день заблуждений и сложностей, да что ж такое-то. Козероги, эффективность вашей работы будет под вопросом, делегируйте часть дел, в которую чувствуете себя неуверенно. Водолеи, прежде чем вкладываться во что-либо силы и время, уточните правила игры. Возможно, они вам больше не подходят. Ну и рыбы, день смены или корректировки приоритетов. Придется отказаться от части планов в угоду семье. Но не будем забывать о том, что нужно ходить заниматься спортом в фитнес-центр «Византия».
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Дело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Йошкар-Ола.
3: Реклама на «Пульс радио».
4: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
5: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
6: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола – вкусно есть, полезно.
7: Устал двигатель? Капитальный ремонт вернет силу. Качество с гарантией, четкий срок и цена. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
8: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон! Наш Эдон GT430.
9: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
10: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
11: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
12: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
13: Парапапарам, парапапарам.
14: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер».
9: Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
15: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
16: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
17: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Ёпрасетейка.
1: Не название, а речевая разминка.
2: Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А» на Первомайской 49. Телефон в Ешкарале 33-91-23.
3: Что я только что прочитал? Вот не зря говорят, когда в эпоху, так скажем, отсутствия интернета и свободного доступа на ресурсы всевозможные, ты даже о такой информации не знал. Я вот тоже листал, наткнулся. Если вы вдруг не знали, в России в 2010-х годах существовала церковь Гаечки из Чипа и Дейла. Вот оно что. Движение называлось «Гайкославие», а его последователи – «Гайкославами». Они собирались вместе с огромными портретами Гаечки, поклонялись ей. По канонам Гайкославия верующие должны были использовать мерч с персонажем, создавать атрибутику с ней и ремонтировать технику во славу Гаечки. У них даже, говорят, остался сайт со сводом правил. И действительно, всевозможные, которые общество создавались, но ведь не все из них были какие-то отрицательные, были вот такие вот веселые. Но если на самом деле вспомнить сам мультик, ну, кайфовый же был. Я причем пытался найти информацию, в итоге он идет до сих пор, снимает его, не снимает, ну что-то, видимо, все, нету, закрыли сериал. Но так бы вот сейчас несколько серий начал таких вот пересматривать, я такой, клево, как же все-таки весело мы раньше жили.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Ешкар-Ола.
6: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
7: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
8: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шон Гокачи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
9: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Это «Пульс радио». Только ты. Музыка. 10:00. Новости на «Пульс радио». Новости на «Пульс радио» представляет ООО «Меркровли и фасада». На Панфилова, 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: В эфире новости на «Пульс радио», в студии Илья Сапожников. Дороги Ишкар-Алы обновляют в рамках нацпроекта. В этом году дорожную сеть города обновят на нескольких участках. Кроме Воскресенского проспекта, работы запланированы на улицах Транспортной от Красноармейской до Садов Ветеран и Карла Маркса от Ленинского проспекта до Строителей. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и места парковки в зонах ремонта. В Ишкар-Але начинаются гидравлические испытания теплосетей. С 25 мая специалисты приступают к плановым гидравлическим испытаниям, в связи с чем в домах начнут отключать горячую воду. Первый этап испытаний продлится с 25 мая по 8 июня. Второй этап запланирован на период с 15 по 25 июня. Жители Мариэл смогут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки «Микс» – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки. На правах рекламы. 26 мая в Мариэл на сутки будет запрещена розничная продажа алкоголя. Ограничение связано с проведением последних звонков. В случае нарушения закона должностным лицам грозит административный штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Для юридических лиц штраф составляет от 100 до 300 тысяч рублей, также с возможной конфискацией продукции. Об этом сообщили в Министерстве промышленности, экономического развития и торговли Мариэл. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие. Забор из профнастила и евроштакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10. Телефон Вишкар-Але 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
2: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Ишкар-Ала.
0: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: Я вот за что на самом деле люблю всех наших слушателей, за то, что они подкидывают интересные факты, о которых мы не знали, обогащают нас этими фактами, и я потом с ужасом смотрю, что вообще происходит на самом деле.
1: Йопарасатейка. Не весь алфавит нашего утра. С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты, уютная и теплая атмосфера, безболезненное лечение. Первомайская, 49, мы в Йошкар-Оле, 33-91-23, ООО «Надежда».
0: В общем-то, касаемо гаечки из мультфильма «Чип и Дейл», который мы обсудили в конце того часа предыдущего, если вдруг кто не в контексте разговора. Значит, действительно, спасибо большое слушательнице, сказала, что гаечка и вжик поженились. Я, вот честно, я не знал, для меня это было сложно представить, я полез в интернет изучать этот вопрос. Действительно, да, было это в полнометражном фильме «Чип и Дейл спешат на помощь», который вышел в 22-м году в мае месяце. Кстати говоря, 20 мая, вот сколько уже получается, 4 года, как. По сюжету, после финала мультсериала, мышь-изобретательница гаечка вышла замуж за муху вжика. В одном из эпизодов герой обсуждает их семейную фотографию, на которой пара запечатлена вместе с 42 детенышами. В интернете их прозвали мухомышами или мыши-мухами. Ну, в общем-то, сценарист фильма назвал эту деталь забавной шуткой и отметил, что его мучил вопрос о том, как могли бы выглядеть дети гаечки и вжика. Я в шоке. У меня прямо теперь появилось дикое желание посмотреть вот этот полнометражный фильм. Потому что это какое-то сумасшествие, что-то интересного. Хотя вот некоторые в интернетах пишут, значит, комментарии к новостям, что достаточно забавно за ними наблюдать. Они еще и в положении были. Я такой, ну все, какая-то отдельная теория пошла. Уже начали истории свои делать. В общем, все, точно знаем, чем займемся в выходные. Я пока буду еще немножко в шоке пребывать, но я о погоде тебе расскажу. И не забывай, что, между прочим, в семейной стоматологии «Скажите А» весь май акция «Бесплатная консультация ортопеда». На Первомайской, 49, они находятся, 33-91-23.
2: «Климат-контроль» представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон в Йошкар-Оле 64-20-40.
0: Это куда, конечно, все годится вообще, неинтересно. Значит, плюс 26 прямо сейчас, хотя время-то всего 10:14, да, уже 26 градусов. Представляете, что днем вообще опять будет 31. Что меняется каждый час, 130, 131. Ну ладно, я не думаю, что так сильно вы почувствуете разницу между одним градусом. Ночью плюс 17 будет, ветер до 3 метров в секунду в северо-восточном направлении. Значит, луна молодая, магнитное поле слабое, буря. На пятерочку, закат сегодня в 20:04, а завтра встречаемся в 3:23.
1: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
1: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский, 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: А я на гитаре могу.
6: А я клавишник от Бога.
7: А меха все мои.
6: Какие меха?
7: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
8: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
9: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
8: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
9: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
10: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите.

0: Идите. Йошкар-Ола, медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
1: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М-Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
2: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: Если вдруг озадачились, куда бы потратить полмиллиона долларов, то, например, выставили на продажу, вот вдруг прям сильно захотите приобрести казахстанский футбольный клуб Ордабасы или Ордабасы, я не знаю, как его. На самом деле, в 2023 году он выиграл чемпионат страны, а тут вдруг выставили его на продажу со 100% акцией. Поэтому это порядка 224 миллионов тенге или 479 тысяч долларов. Видите, даже до полумиллиона не дойти. Следует из данных электронной торговой площадки. В общем-то, если вдруг планируете как-то потратить очень много денег, да, ну вот полмиллиона долларов у вас свободно есть, можете стать обладателем футбольного клуба, пожалуйста. Ну а... Между прочим, за бесплатно в семейной стоматологии «Скажите, а?» можно получить консультацию ортопеда. Весь май действует акция на Первомайской, 49, по телефону в Йошкар-Оле 3391-23.

0: Ну, кстати, трек вот этого 2026 года, для тех, у кого есть приложение, они могут посмотреть, как, что за исполнитель, для тех, у кого в машине, по-моему, система RDS называется, которая показывает, что конкретно сейчас играет, поэтому можно запоминать, если вам понравилось, я лично его к себе в плейлист точно добавлю. Ну и в качестве такой, знаешь, небольшой информации, это никоим образом не реклама, ничего такого, а просто, что у нас, оказывается, столько спортивных событий происходит, что вообще, ну, прям радость берет, причем... Как написано, вот в источниках всего два дня, а там же один, вот типа 23-24 мая соревнования по шахматам пройдут, значит, 24 мая Кубок Мариэл по Киокушин и по... Да, будет это в спортивном комплексе юбилейный. А 24-го чемпионата и первенство МРЛ по спортивному ориентированию. Пожалуйста, приходите, смотрите, наблюдайте. Тем более, все это у нас... И все это, я так понимаю, ну, не знаю, будут ли там продаваться билеты, возможно, это все бесплатно, но, с другой стороны, посмотреть, попереживать, испытать настоящие эмоции, ведь спорт — это что? Это эмоции, не забываем про это.
1: Йопарасатейка. Не весь алфавит нашего утра. С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты, уютная и теплая атмосфера, безболезненное лечение. Первомайская, 49, мы в Йошкар-Оле, 33-91-23, ООО «Надежда».
2: Реклама на Пульс Радио.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: На подиуме Мухтар. И комбинезон с пыльником «Антиклещ» от зоателье «Стильный лап». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пудели, строгой амуниции и аксессуарах от зоателье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоателье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова, 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
5: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
7: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
8: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
9: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
10: Пора раздвинуть стены.
9: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42 28 28.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Йопара Сатайка. Не весь алфавит нашего утра.
3: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
4: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Да, когда в период того, что в такую жару понемножечку люди начинают некоторые сходить с ума, это психологи объяснили, что это абсолютно нормальная история, что можно, собственно говоря, даже если температура помещения слишком высокая, проситься на удаленку, чтобы, собственно говоря, не перегреваться и никуда не ездить, а работать спокойно и в комфортных условиях. Хотя, если дома нет кондиционера, какая тебе разница, где находиться в жарком помещении дома или в офисе? По-моему, в офисе, в каждом офисе уже есть кондиционер, поэтому как будто бы чуть полегче будет. Но для того, чтобы, вот, собственно говоря, меньше переживать, оказывается, вот тоже выяснили, опять же, ученые, что 20 секунд объятий в день снижают риск возникновения депрессии на 15-20%. Конечно, в такую жару обниматься, то еще, конечно, увлечение, но все же, ученые же называют скрытой эпидемией дефицит тактильных контактов в современном мире. Прикосновение стимулирует выработку окситоцина и серотонина, подавляя гормон стресса кортизол. Все, вот теперь, собственно, мы знаем, что нужно делать для того, чтобы у вас эта депрессия никогда не возникла. 20 секунд обнимать. Опять же, можно ли больше? Вопрос. Или только вот 20 секунд. Все, быстренько раз, закончили. И такую практику повторяете там в течение дня. Вот. Но мне кажется, что почему-то не указано, с кем конкретно надо обниматься, да? То ли это твои коллеги по работе, то ли это твой близкий человек, то ли это непонятно. Может быть, просто объятия, и уже как бы хорошо. Там дружеские какие-нибудь, может быть. В общем-то, вы теперь тоже осведомлены тем, как бороться с депрессией, с проблемой 21 века. Все, не благодарить.
1: Абр! Абр!
2: Не можешь абр, сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим. Пожалуйста, скажите Телефон 33 91 23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской 49.

0: Было бы мое желание, все зависело бы только от меня. И я, честно, не покидал бы эту студию, поскольку здесь работает кондиционер и максимально комфортно здесь находиться. На самом деле, смотреть из окна на проходящих людей, уже где-то половина раздетых уходят, потому что жара такая, конечно, 26, это прямо сейчас. Что будет дальше? Это да. Но дело в том, что есть еще коллеги, которые также хотят посидеть в охлаждаемом помещении. Ну и, собственно, повеселиться и повеселить вас своим звучанием. В общем-то, все. Поэтому на сегодня утреннее шоу «Ёпрстейка» заканчивается. Вот мы вернемся завтра. Также в 7 утра все как полагается. Единственное, что здесь осталось, это сказать мысль на подумать и все. Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он и способен достичь. Наполеон Хилл. Все, вот теперь точно все. Утреннее шоу «Ёпрстейка». Зовут меня Руслан Дятулин. Обнял, припонял, поцеловал. Еще услышимся.
1: «Ёпрстейка» на Пульс Радио. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йошкар-Оле 33 91 23. ООО «Надежда».

0: реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
3: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шон Гокачи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
4: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
5: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио. Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
3: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
2: Интересно?
3: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42-28-28 и 34-19-54.
2: Количество предложений ограничено.
4: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: А я на гитаре могу.
2: А я клавишник от Бога.
3: А меха все мои.
1: Какие меха?
3: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике.
1: Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где?
3: Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Вешкрале. 41-25-61.
4: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
5: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
6: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли «Под открытым небом». 29 мая, 19 часов, деревня Чиндемерово Сернурского района. Музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Полдень. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
1: В эфире новости на Пульс Радио, в студии Илья Сапожников. С 1 июня в Йошкар-Оле начнется купальный сезон. Будут доступны два пляжа, южный и центральный, на берегу Малой Кокшаги в районе Вантового моста. При этом купание строго запрещено в районе Дубовой рощи, стадиона «Динамо», набережной Брюгге, у Академического театра драмы, у всех мостов через Малую Кокшагу, на плотинах в районе Сосновой рощи и реки Пуял, по берегу Сухой Балки, у бывшей деревни Медянина, а также во всех искусственных водоемах, используемых для пожаротушения на территории городского округа. Только треть россиян обращаются в полицию, став свидетелями серьезного правонарушения. Согласно опросу, остальные ведут себя иначе. 30% ничего не делают при виде драки, насилия или ограбления. А 20% пытаются разобраться с ситуацией самостоятельно, разнимая участников или защищая слабых, руководствуясь скорее совестью, чем буквой закона, пишет kp.ru со ссылкой на данные опроса. Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что человечество оказалось на краю пропасти. По последним данным, инфекционные заболевания возникают все чаще, а их последствия становятся тяжелее как для здравоохранения, так и для мировой экономики. В природе циркулируют тысячи потенциально опасных патогенов, и появление нового вируса X исключать нельзя. Кроме того, растет недоверие к государственным институтам, распространяется дезинформация и сохраняется неравенство в доступе к вакцинам и лечению. По мнению специалистов, без срочных мер мир рискует столкнуться с чередой все более масштабных санитарных кризисов. Эксперты призывают к немедленным действиям по укреплению глобальной системы здравоохранения и повышению готовности к новым угрозам. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
2: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
0: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

Смотрю сейчас окно студии и вижу, как ромашки потихонечку должны взойти. Этому предшествуют одуванчики, если честно. Вот такая мысль. Меня зовут Илья Сапожников. В ближайший час буду здесь с вами. Привет, роднульки. Ну и буквально через несколько секунд расскажу о погоде. Слушайте внимательно.

0: похолодает до плюс 14. Это минимум. Минимум будет. Представляете, так странно сейчас говорить теперь. Плюс 14 — это минимум. Раньше это прям было кайфово. Но, кстати, посреди недели, вот уже на завтра обещают небольшой дождь. К четвергу будет плюс 25 всего лишь. Представляете, вот так могу себе позволить сказать. Но и выходные снова обещают быть жаркими. Плюс 30, плюс 26. Будет кайфово.
1: Время отдыхать.
2: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
1: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский, 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
5: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
8: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
9: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла — вкусно есть, полезно.
10: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
11: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47 15 15. 47 15 15. Город Йошкар-Ола.
12: Народ

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
2: Капитальный ремонт двигателя. Точный расчет. Качественная работа с гарантией. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
3: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
5: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
6: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для

0: ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в Стройграде на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
1: Где купить товары для дома и сада по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные, сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ, садовый инструмент, удобрения. Магазин «Снабженец», Луначарского, 52. Звоните 330-440.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: все чаще слышу, что многие школьники волнуются, потому что впереди ЕГЭ. А вот не так давно, кстати, наткнулся на новость о том, что академик из РАН, из зампред РАО Геннадий Онищенко заявил, что не смог сдать ЕГЭ. Его попросили, сказали, вот, пожалуйста, попытайтесь-ка решить. Он признался, тест пройти пытался, но во время эксперимента вообще ничего не понял, что от детей просят. В общем, говорил, что раньше мы в свое время вот нормальные экзамены сдавали, а вы тут... Ребят, удачи вам! Вы справитесь. Желаю всем 100 баллов.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На подиуме Мухтар и комбинезон с пыльником антиклещ от зоателье «Стильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пуделей, строгой амуниции и аксессуарах от зоателье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоателье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова, 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
3: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба», «Йошкар-Ола», улица Эшкинина, 19.
4: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
5: Опять что-то сломалось! Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
6: Мам, скучно.
7: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
8: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
9: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
10: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
11: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
12: Кирпич.
11: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
13: Дом начинается с забора, а забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь Снаб. Металлобаза сталь Снаб.
14: Прохорова, 45В.
13: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
15: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшовное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
16: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
17: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
18: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
17: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
18: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
14: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Шкарала.
19: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
20: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Так, уважаемые, прямо сейчас обстановка на дороге, на дорогах. Это можно считать дорогами или дорогой? Ладно, что это я философствую вообще? Смотрите, пересечение Первомайского и Ленинского проспекта сейчас загружено автомобилями. Да, это все. А вот тут я вижу пересечение Красноармейской и что это за улица? Мне не хотят писать, что это за улица. Кстати, я не могу понять, что у нас это за улица такая. А, Комсомольская, батюшки, все. Вот она проблема, не местных. Там тоже пробка образовалась, потому что на Красноармейской улице авария случилась небольшая в правом ряду. Я не знаю, разошлась она или нет. Вы, пожалуйста, если кто-то может проверить, посмотрите, если что, нам можете сказать 917-711-2525, мессенджер Макс, напишите, все ли там хорошо. Так, а что еще у нас есть? Ну, строители, машиностроители, это стандартная ситуация. На Карла Маркса, да, мы считаем это Карла Маркса, от Ломоносова до Кольца, ну, который на строителей выводит, там ремонтные работы ведут, ну и, соответственно, тоже пробка небольшая образовалась. В остальном, наверное, в городе все спокойно. Я еще вот на днях как будто помнил, где-то там асфальт посрезали, ехать неудобно, но это, наверное, знаете, по Суворова, мне вот так кажется, может, на Ивана Крыли где-то, в той части, а так в остальном в городе все спокойно. Меня зовут Илья Сапожников, ну уж давайте так, окончательно ни с кем не прощаюсь.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: Реклама на «Пульс радио».
5: Стрижка не должна кричать, она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
6: Парапапарам, парапапарам.
7: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
8: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4 этаж, компания «Грета». Звоните 242-009.
9: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
10: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
3: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно. Под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
4: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
5: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
6: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
7: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
8: Йопарасатайка. Не весь алфавит нашего утра.
9: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: В этот

0: Ленинград. Звонить 707-767.
1: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб». 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
2: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: А я на гитаре могу.
5: А я клавишник от Бога.
6: А меха все мои.
7: Какие меха?
6: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике.
7: Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где?
6: Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон Вешкарале. 41-25-61.
8: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: чтобы было слышно всем.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой UnionPay от Россельхозбанка.
5: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
6: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
7: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шон Гокачи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
8: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
9: На все времена.
0: Это «Пульс Радио».

Как да ты меня забудешь, я приду каплями на асфальте. Меня смоют маршрутки, где я потерян и не найден. Не алло, когда ты меня забудешь, цветочки не вяньте. Чувства смоются в лужи, вы только по ним не гуляете.

0: Другое ждет вас в магазине для взрослых «Era Life». Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
1: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
2: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
3: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкарале 42-28-28.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
4: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
3: Интересно?
4: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
3: Количество предложений ограничено.
5: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
6: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
7: Народ!

0: Это «Пульс радио».
1: Первым снегом ты пришла и нас закружила в танце. Любовь без шанса, тел и душой мы с тобой одно пространство.

0: Реклама на Пульс Радио. На Пульс Радио.
1: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
2: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
3: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4-й этаж, компания «Грета». Звоните 242-009.
4: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
5: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
6: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
2: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
3: Стрижка не должна кричать, она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
4: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
3: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
2: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
4: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
6: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
3: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
6: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Потерял себя в районах ледяной Москвы. Я думал, мои раны нету шансов залечить. Но ты будто 03, ты можешь приехать спасти. Даришь мне сердце, где

0: 16:00. Новости на Пульс Радио.
1: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
2: В эфире новости на Пульс Радио, в студии Илья Сапожников. С 1 июня в Йошкар-Оле начнется купальный сезон. Будут доступны два пляжа, южный и центральный, на берегу Малой Кокшаги в районе Вантового моста. При этом купание строго запрещено в районе Дубовой рощи, стадиона «Динамо», набережной Брюге, у Академического театра драмы, у всех мостов через Малую Кокшагу, на плотинах в районе Сосновой рощи и реки Пуял, по берегу Сухой Балки, у бывшей деревни Медянина, а также во всех искусственных водоемах, используемых для пожаротушения на территории городского округа. Только треть россиян обращаются в полицию, став свидетелями серьезного правонарушения. Согласно опросу, остальные ведут себя иначе. 30% ничего не делают при виде драки, насилия или ограбления, а 20% пытаются разобраться с ситуацией самостоятельно, разнимая участников или защищая слабых, руководствуясь скорее совестью, чем буквой закона, пишет kp.ru со ссылкой на данные опроса. Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что человечество оказалось на краю пропасти. По последним данным, инфекционные заболевания возникают все чаще, а их последствия становятся тяжелее как для здравоохранения, так и для мировой экономики. В природе циркулируют тысячи потенциально опасных патогенов, и появление нового вируса X исключать нельзя. Кроме того, растет недоверие к государственным институтам, распространяется дезинформация и сохраняется неравенство в доступе к вакцинам и лечению. По мнению специалистов, без срочных мер мир рискует столкнуться с чередой все более масштабных санитарных кризисов. Эксперты призывают к немедленным действиям по укреплению глобальной системы здравоохранения и повышению готовности к новым угрозам. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкала.
4: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

0: Но ответ-то понятен, что с нами делает любовь. Детей, штампы в паспорте. Вот. А потом не очень веселую совместную жизнь спустя кучу лет. Ну ладно, это у кого какое отношение. Я сейчас не об этом хотел рассказать. Мне вот снова попала в поле моего зрения новость, которая начинается с фразы «россияне массово». Обычно я такие новости стараюсь избегать, не читать, что в них там содержится и так далее. Это, знаете, это то же самое, когда тебе подсовывают какое-нибудь видео, и в описании написано «это видео уже удаляют там многие ресурсы и так далее, смотри, пока не удалили». И ты понимаешь, что там, ну, полная чушь, поэтому вот здесь вот плюс-минус то же самое. Но в этом случае стало все-таки интересно, потому что там дальше, ну, краем глаза я все-таки прочитал. Типа, россияне массово толстеют из-за использования вейпов. О! Чё только на вейпы не вешали. Но раз уж у нас объявлена, так скажем, война с этими средствами, да, с этими парилками, то нужно идти, как говорится, до конца. Хотя косвенная связь здесь, конечно, присутствует, потому что, ну, никотин, содержащие вещества в них содержатся в меньшей концентрации, что-то вроде того, и поэтому не притупляют они так сильно ощущение того, что тебе хочется поесть. И плюс ко всему еще и вкусы сладкие. Поэтому во время парения еще и начинаешь закидывать в себя печеньки, мороженое и так далее, и так далее, и так далее. А сладкое как раз-таки ведется к ожирению, что мы прекрасно с вами знаем. Поэтому здесь, ну, такое вот, как бы это сказать, 50-50. Ну или еще, как говорят совсем школьники, 6-7, что называется. Кто как к этому относится? Обвинять напрямую вейпы я бы в этом не стал. Косвенно бы к этому, конечно же, приписал. Но, разумеется, выбор всегда за вами, потому что каждый из нас и, разумеется, сам себе хозяин. Давайте знакомиться. Зовут меня Дмитрий Малышев. Отличный теплый день. Это 103.8 FM.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
4: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
5: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой,

0: Не знаю, как там в Провансе, а вот в Индии... Короче, попалась мне тут на глаза одна новость, которую, походу, сейчас стараются закидывать, что называется, на вентилятор. И гласит она следующее. В 76-м году два брата в Индии построили дорогу, которая оказалась слишком хорошей. Настолько, что за 48 лет на ней не появилось ни одной выбоины. Мне, конечно, нравится наблюдать за тем, как эмоционально реагируют люди. У нас первая самая с вами реакция — это идет эмоциональная. А вот после нее, спустя какое-то время, кому-то на это нужно день, кому-то неделю, кому-то даже месяцы, вот дальше уже включается мозг. И все комментарии, знаете, они связаны как раз-таки вот с этой тематикой. Типа, а вот у нас-то... Вот, а вот нам бы таких братьев. И там еще дальше пошло-поехало. После 20 комментариев пошла уже обсуждение политическая повестка. Но эти темы, они плюс-минус как-то связаны. Невозможно разговаривать про одну, не затрагивая другую, да? И все они плюс-минус на друг друга похожи. И только вот, знаете, в конце всех этих комментариев два человека, которые в первую очередь руководствовались логикой. Вот смотрите, что они пишут. Да по этой дороге просто ничего не ездит и не ходит. Вот и лежит нетронутая. Или еще человек написал. Правда, но по дороге люди ходят, а не машины ездят. Это пешеходная дорожка. Молодцы, постарались. Мне кажется, что это байка чистой воды, потому что картинки, которые предлагают паблики, которые в свою очередь постят данную новость, они похожи на разработанные искусственным интеллектом. Вот. В самой новости не указано, что это за братья, как их зовут. В какой провинции они именно живут в этой стране под названием Индия. Но у нас, кстати, есть много студентов из Индии, и если вы кого-то из них знаете, вот спросите, прикола ради, действительно такое было в 1976 году? И если да, то, соответственно, где? Так, с половины пятого сейчас в Йошкар-Оле. Что ж, в продолжении тематики ровных всем дорог, ну и отличной музыки здесь после рекламы на 103.8 FM.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: 28 и 29 мая в 18.00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
5: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
4: Интересно?
5: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
4: Количество предложений ограничено.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: О тех затруднениях, которые сейчас есть при движении по дорогам столицы республики, вот рассказываю на 103.8 FM, но их пока что немного. И в основном наблюдается на улице Строителей. Здесь, если двигаться от Крылова до Машиностроителей, второй участок в более центральной части – это улица Первомайская, если ехать от Кремлевской и до Ленинского проспекта. Я так полагаю, все потому, что там ДТП еще час назад произошло, но, видимо, еще не разъехались, оформляются в створе между улицей Пушкина и Ленинским проспектом. В Заречной части... А уже все, был заторчик по улице Мира. Кстати говоря, известно же, что первые автомобили у начинающих водителей, они далеко не новые, поэтому вот названы самые дешевые в содержании автомобили с пробегом в России. И в итоге оказывается, что дешевле всего владеть вот поддержанными Skoda Rapid и Lada Granta. На них у россиян сейчас уходит в среднем 79 тысяч рублей в год. На 3 тысячи побольше уже обходится содержание Ford Focus и Volkswagen Polo. Еще на 1000 дороже будет владеть Hyundai Solaris и Kia Rio. Но это так, для справочки, для тех, кто вот совсем скоро будет сдавать на права или уже сдал и задумывается о машине, о своей первой машине и, наверное, о том, сколько, во сколько станет ее содержание.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50, телефон 38-20-06.
4: «Пульс радио» желает вам доброго пути.
5: Реклама на «Пульс радио».
3: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
6: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
3: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
7: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
8: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
9: Пора раздвинуть стены.
8: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция «Вишкороле» 42-28-28.
10: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрес Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
11: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
12: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
13: Йопарасатейка. Не весь алфавит нашего утра.
14: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
15: Телефон рекламной службы 42-28-28. Холодная.

0: Отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон в Вишкрале 64 20 40.
1: Фу, жара, конечно, в нашем городе сейчас. 27 градусов тепла. Или все-таки нет, или все-таки жары. Но это кому как, конечно. По данным из открытых источников, дальше у нас будет плюс 16, но это уже ночью и малооблачно. Завтра с утра и днем облачно с прояснениями. Кстати, даже есть вероятность небольших осадков днем, но я к этому отношусь довольно-таки скептически. Скорее всего, не будет. Но открытые источники нас об этом все равно предупреждают. С утра будет 20 мая плюс 25 градусов, днем плюс 29.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23 26 33 23 26 30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
7: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
8: Где купить товары для дома и сада по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные, сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ, садовый инструмент, удобрения. Магазин «Снабженец», Луначарского, 52. Звоните 330-440.
9: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК
11: АЗ-68». Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Эдон. GT 430. ИП Шайхутдинов, 2026 год.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А, кольцо Гомзова.
2: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
3: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15, 97-97-15, город Йошкар-Ола.
4: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
5: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
6: А мы продолжаем.

0: Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: «Сталь Снаб». Металлобаза «Сталь Снаб».
1: Прохорова, 45В.
0: Телефон Ешкарале 316-222.
2: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Прогноз будет на завтра, 20 мая. Овны будут решительнее обычного. Поэтому многое будет получаться на отлично. А вы не упускайте моменты, шансы. Завтра тельцам нужно с утра зарядиться кофе и энергией, так как придется быть активным весь день. Что ж, фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, Гомзовское кольцо, телефон 55-83-18. Близнецы, наметьте планы на будущее, есть шанс, что какая-то идея выгорит. У раков все будет классно, наконец в жизни стартует гармоничная полоса, которая и расслабит, и принесет много приятных моментов. Львов вперед будут толкать не проблемы, а желания. Неплохо, согласитесь. Вы сможете накидать отличные идеи и планы. Девам стоит быть немножечко наглее. Это поможет вам добиться своего в короткие сроки. Только вот не стоит флиртовать. Именно это ничего хорошего не принесет. Завтра весам так и захочется с кем-то посоперничать, показать, на что вы способны. Но вместо этого лучше не вступать в словесные баталии, а рекламировать себя, создавая приятную обстановку вокруг. У скорпионов тот еще денек. Придется много шевелить мозгами и руками. Возможно, будет много работы или домашних хлопот, но аврал точно где-то будет. Стрельцам стоит быть ближе к тем, кто вас понимает. Коллегам, друзьям или товарищам. Необходимо чувствовать поддержку. Завтра козерогам стоит идти осторожными шагами. Не забывать смотреть направо и налево. Опасность может прийти отовсюду. Водолеям нужно расширять границы дозволенного. Очень скучно выбирать всего из двух вариантов. Вы удивитесь, сколько их может быть, если поменяете свое отношение к некоторым вещам. Рыбам стоит держать свои деньги в кошельке. Не заглядывайте туда лишний раз, ведь можете не проконтролировать, как потратите слишком много.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкар-Ола.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
2: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
3: А я на гитаре могу.
4: А я клавишник от Бога.
5: А меха все мои.
4: Какие меха?
5: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Ешкрале. 41-25-61.
6: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Ешкарала.
7: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Шкарала.
8: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4-й этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
9: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
10: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Вешкарале 77-09-09.
11: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
12: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
11: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
12: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
13: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
14: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
1: Весна. Время любви. К своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог. И не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Ешкар-Ола.
15: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
16: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
17: Ишкарова.
18: На подиуме Мухтар. И комбинезон с пыльником антиклещ от зооателье «Стильный лап». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пуделей в строгой амуниции и аксессуарах от зоотелье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоотелье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова, 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель!» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45 28 88.
1: Пожалуй, стоит начать с окрая нашего города, где сейчас проезд затруднен. Так, с улица Водопроводная. В одном случае, если двигаться от Больничной до Первомайской, в обратном направлении уже от станции скорой помощи и до улицы Машиностроителей. Затем по улице Дружбы. Здесь, если двигаться от стадиона спортивного и спортплощадки, вернее, и до пересечения с улицей Гомзова. Хотя уже вроде как показывает, что пробка рассосалась. Так, где еще в близлежащих районах есть, это у нас по улице Ползунова. Здесь, если ехать от Подольских курсантов и до пересечения с улицей Дружбы. В более центральной части у нас на пересечении Первомайской и Красноармейской небольшой заторчик. Далее у нас по улице Герцена. Здесь, если двигаться от Соловьёвой до кольца Панфилова, затем на пересечении Первомайской и Ленинского проспекта. Также на Ленинском проспекте еще небольшой заторчик в районе пересечения с улицей Карла Маркса. В Заречной части выделяется, хотя немного, но тем не менее, улица Мира, если ехать от Тюленина и до пересечения с улицей Карла Либнехта.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Кисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38 20 06.
4: «Пульс радио» желает вам доброго пути.
5: Реклама на «Пульс радио».
6: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
7: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
8: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
11: Мам, скучно.
12: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А. Бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам». Там, где ребенку хорошо.
13: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
14: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
15: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
16: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
17: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 6 вечера.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В студии Дмитрий Малышев. Здравствуйте. В Мариэл началась подготовка к отопительному сезону. По поручению главы республики представители правительства посетили местную ТЭЦ, где ознакомились с производственным процессом и провели рабочую встречу с руководством энергокомпаний. Стороны отметили, что прошедший сезон завершился штатно и обсудили первоочередные задачи – плановые ремонты, замену изношенных участков теплосетей, проверку резервных систем, а также инвестиционные планы по расширению магистральных сетей и внедрению энергоэффективных технологий для подключения новых микроэлектроников. Микрорайона столицы. В Йошкар-Оле введут ограничения движения. С вечера 20 мая до середины дня 21 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по нечетной стороне улицы Свердлова на участке от улицы Анциферова до улицы Машиностроителей. В Госдуму внесли законопроект, регулирующий валютные операции с цифровыми рублями. Документ устанавливает, что валютный контроль за переводами цифровых рублей будет осуществлять банк-участник платформы цифрового рубля, который получит распоряжение от пользователя и возьмет на себя все функции контроля. При этом пользователи смогут самостоятельно выбирать агента валютного контроля для проведения операций. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99 40 20. Это были новости. Хорошего вечера в компании Пульс Радио.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

0: Отличная, на мой взгляд, коллаба получилась. Это не лето и Татьяна Буланова. Вот если раньше молодые исполнители раскручивались за счет тех, кто уже известен, то сейчас ситуация несколько изменилась. Те, кто были на пике популярности несколько лет назад, вновь ее обретают за счет уже молодых исполнителей. Как-то вот все так переворачивается, но в этом и есть движение жизни, тут уж никак не поспорить. 18.11 сейчас в Вишкар-Оле. Сейчас о погоде расскажу.
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» — это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкар-Оле 64 20 40.
0: Идеально подходящая погода для того, чтобы прогуляться, крутить педали на велике. Ну, в общем, всячески отдыхать на свежем воздухе. 27 градусов тепла, жары, я бы даже сказал, вечерний такой. По данным из открытых источников, у нас этой ночью плюс 16, малооблачно. Завтра с утра и днем с прояснениями будет. С утра плюс 25 градусов, днем плюс 29.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.
6: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
7: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
8: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
9: Где купить товары для дома и сада по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные. Сетка заборная. Пленка. Шланги поливочные. Бочки новые. Новый ИБУ. Садовый инструмент. Удобрение. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Звоните 330-440.
10: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
11: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
12: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
13: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц, спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
14: Капитальный ремонт двигателя. Точный расчет. Качественная работа с гарантией. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
15: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
16: Кирпич.
15: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
17: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
18: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
19: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.

0: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: Всем бы, конечно, good luck в завтрашний день, но посмотрим, что по этому поводу звезды думают. Овны будут решительнее обычного, поэтому многое будет получаться на отлично. И вы не упускайте сей момент и шансы. Завтра тельцам нужно с утра зарядиться кофе и энергией, так как придется быть активным весь день. Что ж, фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, Гомзовское кольцо, телефон 55 83 18. Близнецы, наметьте планы на будущее, есть шанс, что какая-то идея выстрелит. У рака все будет классно. Наконец в жизни стартует гармоничная полоса, которая и расслабит, и принесет много приятных моментов. Львов вперед будут толкать не проблемы, а желания. Неплохо, согласитесь. Вы сможете накидать отличные идеи и планы. Девам завтра стоит быть немножечко наглее. Это поможет вам добиться своего в короткие сроки. Только вот не стоит флиртовать. Именно это ничего хорошего не принесет. Завтра весам так и захочется с кем-то посоперничать, показать, на что вы способны. Но вместо этого лучше не вступать в словесные баталии, а рекламировать себя, создавая приятную обстановку вокруг. У скорпионов тот еще денек. Придется много шевелить мозгами и руками. Возможно, будет много работы или домашних хлопот, но аврал точно где-то будет. Стрельцам стоит быть ближе к тем, кто вас понимает. Коллегам, друзьям или товарищам. Необходимо чувствовать поддержку. Завтра козерогам стоит идти осторожными шагами, не забывать смотреть направо и налево, потому что опасность может прийти отовсюду. Водолеям нужно расширять границы дозволенного. Очень скучно выбирать всего из двух вариантов. Вы удивитесь, сколько их может быть, если поменяете свое отношение к некоторым вещам. Рыбам стоит держать свои деньги в кошельке. Не заглядывайте туда лишний раз, ведь можете не проконтролировать, как потратите слишком много.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Йошкар-Ола.
3: Пульс радио. 103.8.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл, летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл, здесь у детей есть детство.
2: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
3: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
4: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 77-09-09.
5: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулисон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулисон и Шкарала.
6: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
7: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
6: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
7: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
8: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20 02 12.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
2: Мам, скучно.
3: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45 28 88.
1: В основном к этому времени, кстати говоря, 18.52 сейчас в Йошкар-Оле, на дорогах столицы республики порядок, не считая парочки мест. Но в одном случае там небольшой заторчик, это на улице Первомайская от Пушкина и до Ленинского проспекта, если двигаться. А во втором случае несколько посерьезнее. ДТП на пересечении Красноармейской и Первомайской. Я вот думаю, в связи с этим по Первомайской заторчик, если ехать от Кремлевской и до пересечения с Пролетарской.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Кисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38 20 06.
4: Пульс радио желает вам доброго пути.
5: Реклама на Пульс радио.
6: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
7: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
8: Прохорова, 45В.
7: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
9: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
0: Праздник народной музыки 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Амур, амур, залітайте бурела на мурмулях. Я тоже хочу на брендах так глюцать. Быстро кричит мне, что за суета. Хватит хоботиться баранам на волю. Заводи железного, поедем медведь. Время идти туда, где мурчат. Муру-мур, идем на торпеде.
1: Эй!

дело. Я здесь не левый пассажир, эй, гусь. Гуси мои давно улетели, да. Заводи, дай газ, гони колесницу и дави, дави, брат, на полную. Здесь не место тем, кто забыл про слово.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкороле 42-28-28.
6: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
7: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
8: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
9: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
2: 7+. Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
3: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
2: Интересно?
3: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
2: Количество предложений ограничено.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
3: Йопарасатейка. Не весь алфавит нашего утра.
4: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33 91 23. ООО «Надежда».
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 20.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99 40 20.
3: В студии Дмитрий Малышев. Здравствуйте. В Мариэл началась подготовка к отопительному сезону. По поручению главы республики представители правительства посетили местную ТЭЦ, где ознакомились с производственным процессом и провели рабочую встречу с руководством энергокомпаний. Стороны отметили, что прошедший сезон завершился штатно, и обсудили первоочередные задачи – плановые ремонты, замену изношенных участков теплосетей, проверку резервных систем, а также инвестиционные планы по расширению магистральных сетей и внедрению энергоэффективных технологий для подключения новых микроэлектроников. Микрорайонов столицы. В Йошкар-Оле введут ограничения движения. С вечера 20 мая до середины дня 21 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по нечетной стороне улицы Свердлова на участке от улицы Анциферова до улицы Машиностроителей. В Госдуму внесли законопроект, регулирующий валютные операции с цифровыми рублями. Документ устанавливает, что валютный контроль за переводами цифровых рублей будет осуществлять банк-участник платформы цифрового рубля, который получит распоряжение от пользователя и возьмет на себя все функции контроля. При этом пользователи смогут самостоятельно выбирать агента валютного контроля для проведения операций. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99 40 20. Это были новости. Хорошего вечера в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99 40 20, Шкала.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

0: Запахло весной. На пульс. Радио. Радио.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
2: Ты хочешь

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
1: Доброго вечера на 103.8 FM. Сейчас информация о погоде. По данным из открытых источников, сегодня ночью в Ишкарале облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 16 градусов. Завтра с утра и днем также облачно с прояснениями, температура воздуха утром плюс 25 градусов, днем плюс 29.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Восьмое чудо света в Ешкар-Але. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
6: В этом...

0: Звонить 707-767.
1: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
2: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
1: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
2: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
3: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42-28-28, 42-28-28.
3: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
4: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
5: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
3: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
3: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Ешкарале 42-28-28.
4: Телефон рекламной службы 42-28-28.

Можно терять тебя, губы кусать, саму себе не доверять. Блики расстроенных глаз, остатки незаконченных фраз. Это не я, это кто-то за меня.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: звони мне головой.
1: Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: рядом.
1: Алая луна, мутная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь водинца, 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.